полезное и без греха.

0: доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи,
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию,

чоловіче тіло владичні страхи приступи до нього полішися, помню боїсь дуже, що не вже п'є кров к общению, перві примирися тебе печалившим, та же дерзая таинственно брачной яжде, ежи причастие страшной жертвы, живот вращего тела владычня, всем помолись образом с трепетом, владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни, бессмертия, вся тварь, видимый, невидимый, свидетелю, безначальный голос, сласы, преснослушный, все небесный, безначальный, при многие ради благости, в последние дни в плоти облаки, все распылись, погребы, сезаны, неблагодарные, занравные твоей крови, обнови вырастевший грехом, естество наше, сам бессмертный царю, прими мое грешное покаяние, прикни ухо твое мне, и услыши глаголы мои, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред тобою, и не есть достойного зрения на высоту славы твоей я, прогневал бы твою благость, твоя заповеди, приступив не послушав твоих повелений, но ты, Господи, не злобился и долго терпелив же, много милости, и не предал себя погибнуть себе законами моими, но мое всяческое ожидая обращение. Ты, Боря, колыси, человек, любящий пророком твоим, я, как утением, не хочу смерти грешника, но еже обратиться и живо быть ему. Не хочешь, чтобы владыка создания твою руку погубить, ниже благоволишь, а погибли человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истинный прийти. Тем же я, аще недостоин есть небесей и земли, и сия при времени жизни, всего себе повинул греху, и со тем по работе, и твой искренний образ, на творение создания твое бы не очевая своего спасения окаянный, на твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, увы мне, человеку любящим Господи, яко же блудница, яко разбойник, яко матерей, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой, исцеляй, труждающиеся и обремененных к себе призываю, покаявай, не пришед и призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать все святыни во страсти Твоем, и я, когда чистым сведением совести моя святынь Твою часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имея Тебя мне живущее, пребываешь со Своим святым Твоим духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие, причистик и живет творящих тайн Твоих, не жадно немощен буду душей же и телом, а те же недостойны тем причащайтесь над дажами, даже до конечного моего издыхания. Не осужденно воспринимайте часть святынь Твоих, в Духа Святого общения на пути живота вечного, благоприятен ответ на страшном судище Твоем, и я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, в ниже препроставленные все веки, аминь. Господи Боже мой, время конец достойный, жадо болен, так подкровнидишь храмы души моей я, за ней живи спуст и полости есть, и не имашь мне место достойное из головы поклонить, но я же с высоты нас ради смирилась и себе смирись, или не смирение моему, и я же восприялась в вертепе и в ясных бессовестных возвещи, сицы восприими и в ясных бессовестные моя души, и воскрене на мое тело в нити, и я же не удостоилась в нити, и свечеряйте со грешнику дома семна прокаженного, так изволи нити, и в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, и я уже не отвернулась и подобным не блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе. Аминь. Сицу милосердие все мне грешным, приходящим и прикасающимся, и я уже не внушался и сись корнаке уст нечистые, целующих тебя ниже моих, возвышайся скорнаших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, надо будет мне увы пресвятого Твоего тела, честнее Твоей крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание, возбранение злого моего и лукавого обычая, во умрешение страстей, в снабдении заповедей Твоей, в приложении Божественное Твое благодать, Твоего Царствия и присвоение, небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божие, на яко дерзайное и неизреченное Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единица и свят, владыко, освяти мою душу, тело, ум и сердце, счастливо свою трубы, и всего мне обнови, в крайних Твоего, воде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, укормляй в мире живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистия Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и причистых силы всех святых и Твоих Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеку, любя нашего сил, восприимость смешения от чистых и девственных любви, почисти сотворочая Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресвятослушного Христе Иисусе, при мудрости Божией мире сила, Твоим восприятием животворящие спасительное страдание восприемый, крест Божий, купец смерть, умертвим мою душу, тленная страсть и телесная, погребением Твоим адовым, пленивое царствие, погребимое благими помыслом, лукавое советование. Аминь.

Thank you.

Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня все грех, чтобы наловщиком обойти святым Твоим сподобалось и... Благодарю тебя, яко мне недостойного причастить все причастие Твоих небесных даров сподобалось и... Но, Владыка, человек, полюбший нас ради умер и жив воскресе и даровай нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наши, дашь быть и сим и мне во исцеление души жизни тела, в отгнание всякого сопротивного пресвящения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, в веру непостную любовь не лисимирну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твои, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце благодетелю. И так из сего жития и шед о надежде живота вечного, пресносущий до сил на покое, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание неизреченное, веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и тебя поесть от твари веки, аминь. Владыка все Бога, Царю Векове, Свидетелю, все Бога, Дрю, Тебя всех ежемисти, полно благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю об тебе, блажи, человеку любче, сохрани я под крылом Твоим. И все не крылу Твоей, дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы си хлеб животный, источник святыни, подать у благих Тебе, слава восславим, слава Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дави пища мне плоть Твою волю, овнцей и опаление достойно, да не упалишь мне, свидетель мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утроба, в сердце, по полетерне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышление состава, тверди с крестами вкупе, чувств просвети простую пятерицу, сего мест пригвозди страху Твоему, присно покрей, соблюди же, сохрани меня всякое дело, слово души Тенного, очисти и омы, и окраси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня Твое сирение, единого духа, не к тому сирение греха, да яко входом причащение, яко огня, меня и бежит вся злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе принушился святые еще на начале же бесплотные, притеща Твоего мудрая, апостолы, к всем же Твою нескорную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими в Христе мой и Сыну Свет соделай Твоего служителя, Ты бы и сего освящения и едины наши блажи души светлость, и Тебе лепоподобные ко Богу и Владыца, слава Сего славим на всех день, тело Твое Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет Твой живот вечный, кровь Твоя чиста и восставление грехов, буди же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, в страшной жертве Твоей, пришествие Твое, сподоби меня грешного стати, одесную славу Твою я, молитвы, причистую Твоя Матери и все святых. Пресвятая Владычица, Богородица, свети помрачение моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, был меси, недостойного причастника, бытия, причистого тела, честное крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживотвори меня, умерщенного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушений в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений в помышлении моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайное священие, во исцеление души жи и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже прийти и славить тебя во все дни живота моего, яко богословенное препрославленное сие веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего Владыка по глаголу Твоему с миром, яко видя очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и став людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посвяти и исцеление мощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеба наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость, и гнев осевшая благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира, и сокровищность, и скава, сотвору нас мира на мудре показа, но Твоим и славе сына оказуя, очи Иоанне, за Твою семью, с того Христа Бога, спасись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и братственную благодать, и Твоими устами вся учища поклоняется Троице единому Богу. Иоанне, за Твое все блажение, преподобнее достойных парам Тебя, и Сим наставник, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Представьте все христиане, непостыдное, как удастся Сыха Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предварие, как благая на помощь на сверно зовущих Ти,
ускори на молитву и почисти на умоление, предстать свыше Пресно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшие херувимы, славнейшие без сравнения серафимы, без истления Бога соворочу и сущие Богородицы, тебе величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.

0: Господин Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселись в нее, очистивай от всякие скверны, спаси, блажи души наша, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон мимолени моему, внуши молитву не устна хлестивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты. Искусилось и сердце мое посетилось и ночью. Искусил меня си, не обретися в меня неправда. Я, когда не возглаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих осохрани путежестуки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, як услышал меня си, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаю уповающую на Тя. От противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, як зеницу ока, в крови крылу Твоей покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою, держаши туксы затвориша, пустая глаголуши гордыню, изгонящи меня на небо души мя, очи свои вложишь, уклоните на землю, объяши меня, кулев готов на лов, як куски мину битаев тайных, воскресни, Господи, предвори ей, запни им, и избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои я, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенны Твоих исполнится чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь и нигда явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Божию мою, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, истязям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои, яко от века суть. Грех юности мой я и неведни моего не помяни. По милости Твоей помяни мя, Ты ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь сего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господней милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бы есть. Кто есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его в благих водворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Отче мой, выноку Господу, яко то и сторону тут сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть вас, скорби сердце моего умножившися, от нуж моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, оставь вся грехи моя, вишь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злоби и прави, прибляхся мне, яко терпех тя, Господи, избави, Боже, Израиль от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моим от беззакония моего и от греха моего чисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотворих. Яко Ты обратишься во славе всех Твоих, победишь и всегда судить детей. Себо в беззаконии зачат есть в грехах родиме мать моя. Себо истинно возлюбился безвестной тайны премудрости Твоей я. Явил миссии, окропивши меня сопом и очищуся, помышь меня и паче снегу убелюся. Слухом ему дасть радости веселье, возрадуются кости смиренные я. Отврати лице Твое от грех моих, все беззаконие мои очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий дух, правобный в его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычного, утверди меня. Ночью беззаконные путем Твоим чтиве Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Божия спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, снимай, отверзишь уста мои, возвести от полу Твою. Яко ащепо всхотелось жертвы дал бы хуба. Всесожжение неблаговолиши. Жертва Бог Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволению Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские я. Тогда благоволишь и жертву прад возношения всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве детство сохранилось, в успении мира не оставилось, и Богородица представилась, и к животу Мати суще живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты еси лоза истины, возрастившая на плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы. Помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог и спасение наших, Бог наш, Бог и спасати. Святые Божии, святые и крепкие, святые и бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые и крепкие, святые и бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые и крепкие, святые и бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и мершление не удержаста, як уже бы живота Матерь, к животу пристави, в утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые, славимые Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже праведный, любя и грешный, милуяй, иже вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в час всей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступные Твои я славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богу Слову рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшая Владыка благослови.
0: Молитва не святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими живись и судьбами, спаси меня недостойным гроба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташи на меня и крепцы заскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отвратить зла и врагом моим, истину Твою потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавил меня си, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву и не презри моления моего, ван мими услыши меня, воскорби печалью моей, сметовся глаз вражий, служение грешнича, яку уклонишь на меня беззаконие в огне и враждовах уми, сердце мое сметися во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прииди на меня, и покрый меня тьма, и рех, кто даст мне крылья к глубине, и полещу, и почию. Все удали все бега и водворися в пустыне, чаю Бога спасающих меня от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя их беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его и неправда, и не оскудел стул, не голь их вы и лесть. Яко аще враг поносил мне, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя меня, на меня велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человеч неравнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да приид же смерть на ня и да снедут в отживе, яко лукавству жилищих их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер за утро и полудни повем, и возвещу, услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко он узебяху со мною, услышит Бог и смирит я сы прежде век, не избоим изменений, яко не убоявшись Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их по очелее, тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, Той Тебе припедает, не даст век малый праведнику, Ты же, Боже, не сведешь я в студене сысления, мужи и кровести не приплавят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тя, живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит Тебя от сети ловчи, от словесе мятежно, плечма своими осенит Тебя и под крыле Его надеешься, оружием обыдет Тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во дни приходящие, от срящие беса полуденного, падет острыны Твои, а тысяча и тьма удесную Тебе, к Тебе же не приближится. Побачу, отчима Твоим осмотришь, и воздание грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое, вышника положилось, и прибежище Твое. Не приидет Тебе зло и раны, не приближится телеси Твоему. Яко ангелу сами заповестью Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, да никогда притнеша камень ногу Твою. На аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповая, избавлю и покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве детство сохранилось, в успении мира не оставилось, Богородице, представилось и к животу, Мать сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко нимом и дерзновений за премногие грехи наши, Ты же Тебе родше доси моли, Богородице Деву, много бы может моление матерней к благосердию Владыки, не презы грешек мольбы все чистые, яко милостив есть, и спасти моги, и же и страдать у нас изволивый, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищах им взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умершление не удержаться, яко же Божевата Матерь, к животу пристави, в утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые, славимые Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуяй, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих блага, сам, Господи, прими наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступные Твои я славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богу Слову росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшей Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы всея твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом в рукописании грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешной благодарственной сияй молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и ежел Тебе светом наставляемый, Тебе неприступный и пресносущный к зряще света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и

Тебе, Господине нашем, Пресвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте

наших плененных и о спасении их Господу помолим.

и бенорицаемая Мария, я же и сердце при ногу Иисуса услышавши слово Его. Марфа же молвеше о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя единоми остави служите, рцы убоидами поможе. Отвечал же Иисус рече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Пысь же, когда глаголоша сия, воздвигши нека жена глаз от народа рече ему, блажена чрево носившая тя, и с отца я же сеца. Он же рече, тем же уба, блажене слышащие слово Божие.

книжницы и фарисеям, вся уба, велигаще рекут вам блюсти, соблюдайте, творите, по делом же их не творите, глаголют Бог и не творят, связуют Бог бремена тяжко и бедненосимо, и возлагают на плеча человека, перстом же своим не хотят двигнуть их, вся же дела своя творят, да видими будут человеки, расширяют же хранилища своя, и величают воскрилия рис свои, любят же прежде возлегания на вечере, и прежде седания на сонмища, и целования на торжище, и зватися от человек учителю, учителю. Вы же не нарицайтеся учителем, един бо есть ваш учитель Христос. Все же вы, братья исте, и отца не зовите себе на земли, един бо есть отец ваш, и же на небесе. И же нарицайтеся наставницем, един бо есть наставник ваш Христос. Коли же в вас, да будет вам слуга,

всех создателя святые обители сия, и от всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащие, и Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника, епископа Кирилла,

нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания пришедшую на Русь святую, обышедшим об душе Евразии, и о еже явите спасение Твое, рцем си Господи,

защитнике Отечества нашего, и поеже укрепите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Отцем Си Господи,

запрети раздирающим виды прежде и церковь живота Бога, и зала своих неисправедней, власти власть благодати Твоей, власти содержащие, ко всякому благу наставие, мудрости богати, воины все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа и спасли от смерти, рано обвинения сохрани, мишельное кровь в изгнание сущее в дому беди, алчище напитание, дробище исцели, смятение и печали судьбы,

Господа сия Руси,

Хотя ясти человечье тело владычне, страхом приступи до него полишеся огнь бы есть. Божественно же пия кровь к общению, первый примири сетя опечалившим. Та же дерзая таинственный брашный яшть, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимые и невидимые содетелю, безначального Отца со пресносущный Сыне и со безначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небо пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей я, прогневы бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и с беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бурек, лыси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся, и живы будьте ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостойный есть небесе и земли, и сия превременной жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое бывы, не отчаивая своего спасения укаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо имени человека любче Господи, як уже блудницу, як у разбойника, як у мытаря, як у блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очистими от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащатися, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен неси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров нидиши храм души моей я, за ниже весь пустый и палцы есть, и не имыши во мне место, еже место достойное, еже главу подклоните, но як уже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и як уже восприялась и верте перевязки бессловесных возлещи, сице восприми в ясли бессловесной мои я души, и воскверненное мое сердце в нити. И як уже не удостоилось и в нити свечеряти согрешники в дому сильно на прокаженного,
Так изволи мне идти в дом смиренный моей души. Прокаженная и грешная, и як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу умилосердись и мне, и о мне грешним, приходящим, прикасающимся, и як уже не возмущался из скверных, и я уст нечистых, целующих тебя, где же моих возмущайся, сквернувших вон и уст нечистых, где же мерзких моих и нечистых устен, и скверных и нечистишь моего языка. Но да будет мне угля пресвятаго твоего тела, и честные твои я крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести моих, многих моих согрешений, в соблюдение всякого дьявольского действа, во дннание, возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей я благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу во влен буду, тем же молюсь и Тебе, яко един Сы, свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в крени страх Твой буди всех моих. И освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, укормляй в мире живот мой, сподобляй мне, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистые Твоей Матери, невещественные Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чисти нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие, наше все восприемы смешение, от чистых и девственных крови, паче естества росшее Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире, и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздие, копие, смерть. Аминь.

этому подъезду накануне трудной исповеди получил благословение, готовился к

Wyszedł.

0: благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешника, но общник меня быть и святые Твоих сподобил и си. Благодарю Тебя, ко мне недостойного причастить все причистых Твоих и небесных даров сподобил и си. Но, Владыка, человека любче нас ради умер же воскреси и даровал мне страшное сие же творящее таинство во благодение священие души телес наших. Дашь быть и сим мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняя Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце, благодетелю, и так у сего жития из света надежды живота вечного, в предназначен достигну покой, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечный сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы все истинные желания, незреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поесть, Тварь, во веки. Аминь. Владыка Господи, Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссия подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молюбу Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крыл Твою даром и чистую совестью, и даже до последних моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставлении грехов в жизнь вечную, Ты быть хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу, высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Да, вы пищу мне плоть Твоей воли, огонь Твоего поля, и недостойный я. Да не опалишь меня, Содетель мой, паче же пройди во уды мои, во все суставы, в утробу сердца, по политерне всех моих превышений, душа очисти, освети помышления, суставом тверди с костьми, вкупе чувств просвети простую пятерицу, сего мест пригвозди страху Твоему, присно покрыть, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слов души тленного, очисти умы и украси меня, удобри в разуми и просвети меня, покажи меня Твоей силени единого духа и не к тому силени греха, да яко входу причащения, яко в небе не бежит всяко злодей, всяко страсть, молитвенник Тебе приношу вся святые, черноначаль же бесплотный, притечу Твоего, премудрые апостолы, мудрый апостол, к сердцу скверну чистый Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты будешь и освящение едино нашей блажи души светлости, Тебе любви подобные, ко Богу и Владыце, славу всем высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь мне благодарение себе в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое, сподобь меня грешника, стать одесную славу Твою я, молитвами пречистой Твоей Матери, всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежды, покрови, прибежь, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил меня недостойного причастника, быть пречистого тела, честной крови Сына Твоего, но росшие истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия росшая, уживотвори меня в межтенных грехом, я же милости Бога, любовь благоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление, сокрушение сердца моим, смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, исподобие меня до последнего издыхания, осужденный при Мати пречистых тайн священия, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание его, и же петь и славить и тебя, во все дни живота моего, яко благословенные, препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видишь, очи мои, спасение Твое, еже си уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков, славу людей Твоих Израиля, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, прости исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наше же есть и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и силы, и славу Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня, воссиявший благодать вселенную просвети, не сребролюби мира и сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими славься наказуя, очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим, славу Отцу и Сыну и Святому Духу от небес. От небес приялась и божественной благодати Твоими устами вся учишь, поклоняйтесь в Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженнее, преподобнее, достойно хвалим Тебя, и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, мне презы грешных полений гласно, предваре, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на моление предстательствующий присно Богородицы, чтущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богу Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава
0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

ovaj vijek i uvijek u ovom.

out of its war.

Ваше самовидное слово и зрение.

Святого Отца нашего Николая, архиепископа мира.

Служащих и служивших во свете.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и истери немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, и не

благословил, пять хлебов и пять тысяч насытил их, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и идей, и умножи сия во святе обители сии, и во всем мире Твоем, и кушающий от них верное освяти, яко Ты се благословляй и освящай всяческое Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Отцем, и все святым благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Богу и на земле мир человецах благоволением. Слава Вышних Богу и на земле мир человецах благоволением. Слава Вышних Богу и на земле мир человецах благоволением. Господи, устне моя твердишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, устне моя твердишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возваку, слыши мя с горы святые свои я. Аз уснух и спах востах, это Господь заступит мя. Не убоюсь я с тем людей, у креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил, еси вся враждующая мерцуя. Зубы грешников сокрушил, еси. Господнее спасение на людях Твое, благословение Твое. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, неже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя унзоши во мне, утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне. Рассмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слепокся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лязвая моя наполнишеся поругание, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен вы, присмирився до дела, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое к Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы мои, свет очую мое, и то не со мною. Грузи мои и искренние мои, прямо меня приближившиеся и старше. И ближние мои отдалечи мне старше, и нужда пусть ищущие душу мою. И ищущие зла мне глаголуху суетно и листивным весь день поучахся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих. И бык яко человек не слыша и дни моего из тех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой. Яко рек да никогда порадует меся в России моей, и внегда подвижатеся ногам моим на мявеле речи ваша. Яко аз на рады готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие моя аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды. Воздающие мя зла и возблагая болгаху мя за негоня в благостыню. И остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожада, Тебе душа моя, кой множицу и Тебе плоть моя, земли пусть и непроходнее, безводнее. Так во свете мибикси Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот устне мое похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержу руки мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, устнам радости восхвалит Тя уста моя, аще поминахся на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко вывеси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся. Прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всю искаши душу мою внедут в преисподние земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. До утренней поучахся в Тя, яко вылеси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся. Прельпе душа моя по Тебе, мене же

всяко исполнится зов, душа моя, живот мой, аду приближится. Пред меня быв с нисходящими в рух, быв яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянуйся к тому, и те от руки твоя треновение быша, положившим я в рове преисподнем в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость твоя, и вся волна твоя навелись и на мя, удалились и знаемых моих от меня, положившим я мерзость себе, предан бых и не исхождав, очи мои с немогости от нищеты, возвах к тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, и доверками творишь чудеса, и врачи воскресят и исповедятся тебе, еда повесит то во гробе милость твою, истину твою в погибели, еда познаны будут во тьме чудеса, твоя правда твоя в земле забвений. И аз к тебе, Господи, возвать утром молитва моя предварит тебя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице твое от меня, нищий есть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися и не могу, на мне придушь о гневе твое, устрашение твое возмутишь имя, обы души мяко воздави, день и державшими в купе. Удалились от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение мое, бывать не возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от искления живот Твой, венчающего Тебя милостью и ротами, исполняющего во благих желания Твои обновиться, яко орли юность Твоя. Творяй, милостыни Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею и сыновом Израилевым хотение Своя. Щедрый милостив Господи, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лико отстоят востоца от запад, ударил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко то и познал создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава от нее Его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милый же Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготов престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычество Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычество Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помяну мне древние, поучихся во всех делях Твоих творениях, руку Твою поучався, воздев Тебе руца моя душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь и нисходящим ров, слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как Тебе взяв душу мою. Измей меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи.
Господи, живіше мя, правдою Твоєю зведеш от печали душу мою, и милостью Твою потребіше враги моя, и погубіше вся стужаща души моей, яка зрад Твой есмь. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Кирилле, уе Господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во пресвитериатомстве, во всем три.

Богородицу и Пресноделу Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Господу упова, как речете души моей, привитай по горам, яко птицы, яко се грешницы, налегоша луку, готовыша стрелы в туле, состреляйте вам, братцы, правое сердцем заниже ты совершилась и, они разрушиши, праведник же, что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь ты небеси, престол Его, очи Его на нищего презираете, бежди Его испытайте, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, а дождит на грешнике сети, огни, жопила, дух бурен, часть чаши их, яко праведен Господь, и правда возлюби правоты, видя лице Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

наша злая. Потребит Господь вся устны льстивые, язык велеречивый. Рекший язык наш возвеличим, устны наши приносуть. Кто нам, Господь, есть страсти ради нищих и воздыханий убогих? Ныне воскресну, глаголит Господь. Положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господне, словеса чисто, сребро роженное, искушенное, земле очищенное седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивый ходит по высоте Твоей, умножилось и Сына человека.

Аминь, доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души мои, болезни сердца мои день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него, стужающими возрадуется, ащеба движуся, аже на милость Твою повах, возрадуется сердце мое спасение Твоим, воспою, Господи,

Господень похвалим погребение святой, песни почтим и воскресение Его препрославим, яко со восстави мертвый от гроб, яко Бог пленив смерти державы крепость дьяволю, и сущим в аде свет воссия, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь о Боге Твои до конца, Господи, мертв нарехался иси, умертвивый смерть во гробе положился иси, истощивый гроб, горе в войне гроба стрижаху, доли от века мертвые воскресилась и всесильней, непостижимый Господь.

и по крови притекающей к Тебе, радости необуреваемое пристанище, нискуса брачная, росшая плоти Творца Твоего и Бога, молящий не оскудевай, от воспевающей.

же руку Его возвещает твердь, день дни отрыгает глаголы, ночь ночи возвещает разум, не суть речи, ни же словеса, и же не слышат согласия их во всю землю, за не вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Солнце положи селение своей, то яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин течи путь от края небесей исход его, и средний его до края небесей несть, и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, вращай души, свидетельство Господне верно, умудряющий младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла, просвещающие очи, страх Господень чист, пребывай век века, судьбы Господни истинно оправданны, вкупе вожделены, паче златые камени честно много, и слаше паче меды и сота, и барат твой хранит я, нигда сохраните я воздаяние много греха падения, кто разумеет от тайных моих очисти мя, и отчужди пощади.

ничтожами лишит на месте злачне, там и вселиме на воде покойни воспитамя. Душу мою обрати наставями на стези правды имени ради своего, аще бои пойду посреди сени смертной, не убойся зла, яко ты со мной, си жезл твой, палец твой тамя утешиста. Уготовился предо мною трапезу сопротив стужающий мне, умастил и силием главу моей чаша твоя, упоевающий меха державна, и милость твоя поженит меня все дни живота моего, и еже вселитимися в дом Господень долготу дни, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

веков. Аминь. Господня земля, исполнение вселенной, всеживущие на ней, той на моях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто зайдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не бред суе душу свою, и не клясться лестью искренне своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущий.

боялся разбойня богословиши, аже отвергался, уво призовеши лимя прочие ученика быти, или паке покажешь имя ловца глубинного, но кающийся примимя Божие и спасимя, исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим повемся чудеса твоя. Господи, посреди осужденных пригвоздишь тебя беззаконие, и копием ребро Твое проботша, о милостиве погребение же приялоси, разрушивый адово врата и воскреслоси тридневно, притекоши жены видите тебя и возвестиша апостолам остане, превозносимый спаси, Боже, поют ангели, благословенный Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и Пресные во веки веков. Аминь. Неискусобрачная невеста Богородительнице, еже Евину печаль радость отворившая, воспеваем вернее и поклоняемся Тебе, яко возвелась и нас от древней клятвы, и ныне моли непрестанно все.

Спасибо, святыми помянувши, сами себе.

село, и там, шедше возвестисто прочее, и итема верояша, последи же возлежащим им единому на десяти явися, и поноси невесту.

Благоволением Твоим Сионы, да созиждутся стены Иерусалима.

0: благословен еси, со пресвятым и благим творящим твоим духом, ныне и пресны во веки веков.
1: Аминь.
2: Братья и сестры, завтра в нашей святой обители будут совершены три божественные дни. В половине шестого и половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. Завтра в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборный акафист преподобному и богоносному отцу нашему Сергию. На предстоящей седмице во вторник праздник Владимирской иконы Божьей Матери. В пятницу усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Накануне этих дней будет совершено всеночное бдение. В самый день праздников три божественные литургии. В половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. Также в пятницу в 17:00 в Троицком соборе будет совершен Боже Божией Матери, праздник.

0: Тебе, терноносный еврейский сон, любви благодетелю к тебе не сохрань матерни Христе венча, родоначальника, разрешающий терновное запрещение.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Воздвигнись имя Паши Гавров, преклонся жизнодавче безгрешне, и мы, я злосмратные тли Христе, претерпев неискушенно, божественное существо мира мя благоухал еси.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, юноши и старцы, и всяк возраст, придите ныне, восхвалим преблагословенную жена, Матерь Деву Отроковицу, явшуюся с апостолы преподобным отцем Сергию и Михею.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, очистим чувстве и утрим в неприступном свете, Матерь Света, и радуемся рекуще, радуйся, Мати Господня.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, небеса оба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же обитель сия, почитающая заступление Богоматери.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, любящее место сие, Мати Божия препрославленная, угаси печь страстей наших милосердием Твоим, да воспеваем Тя, соизбранники Твоими.
0: Преподобный Отче наш Арсение, моли Бога нас. Господи Иисусе Христе, отверзи мне усне недостойнее, и дашь мне орган светлогласен, достойно воспеть и светлую память угодника Твоего Арсения преподобного.
1: Преподобный Отче Арсение, моли Бога о нас. Господня словеса услышав, тогда сущая вся оставль, его ум свой прият Слово Божие, и бысь сосуд избран Святого Духа, Того ради обрел еси спасение души своей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господню закону повинуйся, Отче, усердно к мысленным влечеся деянием, побеждая бесовское ополчение, действуй всегдашне божественным пособием.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Господню Матерь воспеваем Тя, Пречистая Богородица Дева, от прах навета нас, чистые свои рабы, сохранився невредно, верно с

Твоему, и же древле святовидным облаком покрываеми, живот во гробе Христа положиша, на самовластно воскрес, всем верный подаде тайна осеняющая свыше.

0: невидимая, ныне празднует светло стадо Твоей, Владычице, Тобою обещанное заступление.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вишь чистая инока соборы паствы Твоя, окружающийся честный образ Твой, грехов разрешения просящих и жития исправления, и причастие божественные славы Твоя всенепорочная.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, течет благодать независимая от Твоего Богородицы образа, всем источающие молящимся тепло, золо избавление и здравие и милость.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всею душею и мысли правостью, пастве Твоей вселипующей псалмы и песни духовными и пением божественным, обстоят образ Твой пречистый, Ты же неотступно сущий, подашь помощь Богонебеству.
0: Преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога нас, процвелыйся преподобнее Арсение Отче наш, в позднических трудех и в обдениях, яко пильник Савицкий, душу свою с телом очистив, и до конца подвязайся благим житием своим, все блаженнее.
1: Преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога о нас, процвелыйся Арсение преподобнее восприятием Святого Духа, и родителей любви воздушався сладкую пищу от себе отрину еси, и едину заповедь Христову возлюбил еси блаженнее и богомудрее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Процвелыйся житием своим святосиянно, и явися пресветло пребывание Твое, святым духом бесовское коварство до конца посрамил еси, приблажение Арсения и пустынником украшение.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Песнями божественными почтим Тя, родшую Бога, воплощегося из Тебе и паче солнечных лучей воссиявшего, жить и по человеке благоизволил, если есть.

0: праздник исцеления веры православное утверждение, посещение Твоей Богородицы явися, тем же и нас к Тебе притекающие, от бед и искушений освободи, лавру сию невредиму сохрани, православие во окрест живущих утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, и лико бы хочешь и можешь и.
1: Придите празднолюбных соборе, Пресвятую Деву во своими глаголем ей, радуйся обители сия славное украшение, радуйся посещение Твоим преподобного Сергия, радости великие исполнившая, радуйся обещавшиеся неотступно быть и от обители сия, радуйся, яко сохраняешь и покрываешь обитель сию от всех напастей, радуйся, обители нашей, ограждение.
0: Житейские молвы отбег, и пустыню вселился еси, и там о житием жестоким пожил еси, и зверя свирепого арку да молитвами укротил еси, и многим был еси наставник ко спасению, и того ради получилась и жизнь вечную на небесе, всегда зря святую Троицу, моли, избавитесь нам от бед, да зовем Ти. Радуйся, Отче наш Арсений, пустынный жителю.
1: Евангельский глас услышав, мир оставль, возлюбились и Христовы божественные заповеди и сладкие пищи, удалившись мудре, пощение и воздержание известно показа, пустынные житие возлюбились и мы живопием Ти. Радуйся, разума дарование приял еси, радуйся, Арсение, преподобный небесный человече и земные ангели, радуйся притекающим к Тебе ходатай быв ко спасению, радуйся стране нашей похвалой и утверждение, радуйся, яко Твоих ради молитв бесари сопротивнее побеждаются, радуйся, яко с верою просящим даруешь и дар, от Господа дарованы Ти исцеления, радуйся, Арсение, преподобнее пустынный жителю.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, простри длани свои ко всемилостивому Спасу Христу, преподобнее очи Арсение, и мужа от юности добре потрудився и угоди, и требующим Твоей помощи подай нескудное утешение, и усне свои простри на молитву, ими же Бога хвали, и нас, час своих, на благоразумии настави, и ускори на помощь нашу, и избави нас от находящих бед и зол и всякие нужды, и моли Христа Бога даровать и чтущим преславную святую память Твою, спастися душам нашим.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Пресветлое Твое явление радость приносим всем верующим, обители же Сергиевой подает благодать неоскудную, тем же поемте пречистая, покрывай нас присно покровом Твоим.

0: Я же от меры горчайшие воды, яко во образе проначертайся пречистый крест твой блаже, греховно мершляешь вкушение, древом усладил еси.
1: Слава Господи святого воскресения Твоему! Крест за древо разумное, за сладкую же пищу желчь спаси мой приял еси, за тление же смерти кровь Твою божественную

0: прилежно призывающих и молящихся Тебе, покрый обитель сию покровом Твоей благости.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, не ужасайся избранничи мой, глаголит Богомати, придох посетите Тебе, услышана бысть молитва Твоя о ученицах Твоих, и о всех по них же молишься, и обители Твои прочие, да не скорбиши, вещала еси, Владычице.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, Бога Отец, убо Давид пред сенным ковчегом скакаши играя, Твоим же заступлением веселится блаженное стадо Твое, сбытие словес Твоих зрящий Богоневесту.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, рекутя сладкое поток насыщения, манну небесную, мед от камени, изобилие благодать преснотекущую, стяжавшая от раковицы во обители обитающие, благодарно поют о Твоей.

0: направившийся ко спасению пути, наставлением Божественного Духа, и живтя всешегося блаженнее.
1: Преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога о нас, преподобнее Отче Арсение, и храм Пресвятые Богородицы воздвигл еси, и угодно ей послужил еси, и ограду иночествующим воспользовался.

0: смел бы и си разум мудрости устроен, и красной чистотой сияя благим смирением.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите си во Своим Богородицу чистую, и верно молящийся возопием ей, не предашь нас врагов и измождение, и молитвами своими.

0: воскресению Твоему, Ты мя приоблеглась и в нетлении Христе, Тли смертные неистленно плотью и вкуш, и воссияв из гроба тридневен.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, измерное Твое предстательство, еже покосует и присно, земле чистое, славу Твоему, зрячие в огне все ныне веселую душею, радуйся, Мария, Бога Небесного.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, преступним священосней к образу Девы днесь, множество монашествующих и с праздными любопраственными чинами посещение Богоматери.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, неотступно Бога, Бога от обители Твоя, вещала и всевозвышенца из праздника Твоему сердию, отныне все мы надейству и житии, и потворим Господу освобождение, и все со словом тела являешься царицей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, пиваемая от раковицы Дева, чудеса Твоего заступления удивляют человека в помышления, паче бо слово спасения улучи Тобою хранимое обитель.
1: Преподобный Отче наш Арсений, моли Бога нас, когда Ты к Богу преподобный Ты, живоносный крест на раму своих земель, последовал и сии пути,
0: преподобный Отче наш Арсений, моли Бога о нас, ходатай Ты блаженни Арсений до конца быв, возлюбилися единого Бога, разжегся зарею мысленную, ревнуя житием своим в чудесех своих, великому Сергию преподобному.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, одержите окаяние бесове от Его святого места отлучите, и тогда же дотя людей вооружиша, Ты же блаженнее Ты не в дальней пустыне, Боже Тебе возвратишь пребывание Твое.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Христианам заступницу вернее ублажаем, укрепи нас, владычица, недостойных раб своих, и град наш соблюди жительство сие, молитвами угодника Твоего Арсения.

0: Владыка Христе, прислушанного брашно вкуш, их живото возведен бы страстью Твоею.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, живот не шел исекада, Владыка Христе, и тление растлевшему бы в тлении источник.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси мой преблагие всяческих творче, чистые Богородицы благоприятными мольбами, соблюди твои певцы невредимы от всяких бед.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да избавится от всех.

0: и поклоняемся Ти, Богомати, не презри молений рабов Твоих, заступи в бедах наших, яко сущи милостиво.
1: Преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога нас, пустыни, яко во ограде поживе блаженнее, молитвы непрестанной, яко меч в руце имел еси, и всю бесовскую ярость до конца сокрушил еси.
0: Пресвятая, преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога о нас, владыце своему подобися воздержание и терпение стяжа, веру и любовь истину, и всеночные стояния возлюби, молитвы и слезы и воздыхания.

0: человеческое собрание, вопиющее Тебе, поминай нас всегда, почитающих Тя, преблажение Арсение.
1: Имени пресные во веки веков, аминь. Весь негрехов неодержим есть макаянный, и припадаю к Тебе, Владычице, прими молитвы наши и сохрани нас от всякого навета вражия.

0: спаси мой, сошел еси, и врата сокрушивы, яко всесилен умерших, яко Создатель совоскресил еси, и смерти жало сокрушил еси, и Адам от клятвы избавлен бы из человеколюбче, тем же все зовем, спаси нас, Господи.
1: Услышавши жены ангеловы глаголы, отложивши рыдание, радостны бывшие и трепетны, ужас повидевши Иисе Христос, приближися к ним глаголя, еже радуйтесь и дерзайте, аз мира победих, и узники свободих, почитеся кубоку учеником, возвещающим им, я говоряю в его граде Галилейским, еже проповедати, тем же все тебе зовем, спаси нас, Господи.

0: земли непроходные существовали и составления, во гробе покрывается плотью невместимый, ему же всепоем, Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, отроки от пищи избавшего чистая, Ты родилась и нетленную Твою богорадованную утробою, по Рождестве, яко прежде Рождества сохранщего Тя, и Гоже и моляще не пристаю у нас, воспевающих Тя.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, все ныне соберитесь, оплещущи праственное во обители сей, и Христову Матерь прославите, едину паче херувим несравненную, и Серафим препрославленную.

0: поклоняющимся по всему здравии раздаешь и милости леши и душ, изыскающим надежды и си помощницы, Бога плотью росшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, монашествующие и все человецы, страхами, радостью ныне поклонимся образу посещения Бога Траковицы, молящейся с преподобным Сергием, еже радуйся, Гавриил.

0: творением безмерным украшаем, и нищелюбием многим удобряем, и тих духом был и си отче пое Христови, благословен Бог Отец наш.
1: Преподобный Отче наш Арсений, моли Бога о нас, блаженный Арсений, ты всем желанием ко Христу еды, досады и вещести, и язвы преподобный терпел еси, Христу Богу песни престанную поя, благословен Бог, Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блаженней Арсении, безмолвно свою скончалась и отеческую жизнь, не стяжа просвещаясь и воздержанием украшаясь поя Христови, благословен Бог, Отец наш.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Весь семени всенепорочные родила еси Христа Бога нашего, освящение, избавление, оставление грехов верным ходатайством Твоим подающего, мольбами пречистые Своей Матери, яко и

0: спасительные страсти помолился и си чаши, якоже невольней, два хотения, двема попока и мужда носишь и существом о Христе вовеки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Твоим свидетельным схождением от Христе поруганным изблевався, я же древле лестью умершленные, Тебе превозносящие во все веки.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, сей нареченный святый день всех созывает к духовному веселью, срящим убо сей радостно его запием. Радуйся, Богородице, во все веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Придите, монахам множество, исполнимся божественного благоухания заступлением Божией Матери. И сию прославляющей поклонимся,

0: Богородице, спаси нас, есть воистину сей святый день, вон же собра нас, Мати Божия, прославите подвиги преподобных отец, где просиявших, их же память пребывает вовеки.
1: Преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога нас, при блаженнее Отче Арсение, течением Твоих устен медоточных словес, якоже божественным исцелением напояешь и хвалишь Тебя, Богови, благословите все дела Господне, Господа.
0: Преподобнее Отче наш Арсение, моли Бога о нас, при блаженнее Отче Арсение, ко солнце многосветло от востока воссиялось и зарями добродетелей, и чудес Твоих сияние богатно простерлись, и по Я Богови, благословите все дела Господне.

0: Боже, смиренбы ваше, ничтожить и скорбное показуя, но и по велению Твоему поминуяся, тем же вопием, благословите все дела Господня Господа.
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Просвещение нам, рабом Своим, спроси препятые, Богородица Дева, мольбы всех приемлющих, тем все ангельские зовемте, благорадованные.

0: священный и владыка Христе, от Твоих пречистых ребр и животворящих, жертву оба Христа идольская, вся же земля Тебе хваление жертву приносит.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, святися, радуйся монашествующих множество, изрядней же играй обитель сия, ликуй ныне, веселися светло, ибо обрела еси чистую деву, блюстительницу непобедимую.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, о божественного, любезного, неистощимого пролияния Твои безмерных чудес, ими же чистая обитель сию обогащаешь, ибо слава и я в Твоем заступлении, Ты еси вратарница

0: избави нас от всякие напасти и ослабления.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да сохранишь и Дева, стадоначальника обители Твоя. Радуйся, неискусобрачная и честная, сохрани стадо Твое от всякого ослабления.

0: священник был еси, наставляя с верою к тебе приходящий блаженней богомудрый Арсение, плотские страсти владычнюю силою умертвил еси.
1: Преподобный отче наш Арсение, моли Бога о нас, богомудрый священничек свету незаходимому пришел еси, световидим бы и в добродетель вселился еси, радуйся, иди же преподобник Дуси, и остади свой.

0: Бог, очиститеся молитвами преподобного.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, упование нам грешным, Ты породи краснейшая почти всех сынов человеческих истинного Бога, все уже видимо нашим существом, яко человек спас.

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуме звание мое, вон мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, о Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти узреши мя, яко Бог не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибудет беззаконие пред очима Твоима. Возненавиделся все делающие беззаконие, погубивши вся глаголыша лжу. Мужа крови льстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоей унеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, наставь мя правдой Твой, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конец свой всех их истины, сердце их суетно, гропот из гортани, языки своим льщаху. Суди им, Боже, дай Твой от мыслей своих. Помножь нечесть и хитрения, яко пригорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и на вроды род, прежде даже горам не быть, создадися земле и вселение от века и до века Ты иси. Не отради человека во смирение рекли си. Обратитесь от сыновей человечности, яко тысячу лет пред очима Твоими, Господи, годим вчерашний, еже мимо ее сразу ночная. Уничижение хлета буду, от утра, которое мимо идет, утро просидет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко еще захом гневом, яростью Твоей смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом и чезохом. Лето наше кабаучина паучахуся, дни и лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множих труды болезнь, яко преди кроты станы накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и о страха Твоего ярость Твоей чести, десница Твоя так, а скажи мя ковайны сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе молит будет на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилныеси, лето вняже ведихом злая, и призди на рабы Твои на дела Твои наставят сыны их, и будет святость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милостью суд воспою Тебя, Господи, пою разумею пути непорочны, когда придешь и ко мне. Прихождав не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагав предачью моему весь законопреступную, творящая преступление возненавидях, не припьями сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветаешь кота искренника своего сего изгоня, гордым оком не с этим сердцем сим не едя, отчима на верной земли, постаждать со мною, ходя по пути непорочную, всеми служаше, не живяше посреди дома и вотворя гордыню, глаголь неправедная, не исправляешь пред очим моим, а вовы трезбивав все грешные земли, еже потребите от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Соб изначальное слово Отцу и Духови, о Деве, рожшееся на спасение наше, воспоим вернее, поклонимся, яко благоволи плоти, взойти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Преславнем явлении Твоим, Дева Богородице, припади к стопам Твоим преподобным Ава Сергий, и мольбу святей обители изрядно сотвори, да Твоим матерям ко Христу предстательством, усердно пресно ходатайствуешь, а всех посвященный покров Твой прибегающих, просящий нам оставление грехов и велей милости, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречимо благодатное небо, яко высеялось и солнце правды, рая, яко призевалась и свет нетления, девы, яко пребывалась и нетленно, чистую матерь, яко милость и на святых твоих объятия, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по славе сей твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Ты избави от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научим оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Христа, Твоей силой слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Источник исцеления, веры, православное утверждение, посещение Твоей Богородицы, явися, тем же нас к Тебе притекающих, от бед искушений освободи, лавру сию невредиму сохрани, православие окрест живущих утверди, и грехи разреши молитвенник Твоих, и лика Бог хочешь и можешь и. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славимый Христе Божие, благотерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведная любя и грешная милуяй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения с Серафим, без истления Богослава росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Боже, учеденный, благословенный, попредельцы, и помилуйные.
0: Аминь.
1: Христе, Ты истинно, что священь всяко человеку, Твоего всего мир, то знаешь от нас, Ты сейчас, что Твоего нужды всех неприступны, исправить, чтобы наши делали заповедь Твои, молитвы причисти.